игра, я у пекарь Лехма. Я из тобой стратума, и шлуровать ли ахтерла, и гордовать ее мон ферла.